тамамта пиллутерлута микэлунгумтаасигалутнгули куугааллаккаат умиоорлукуппилла уппиоқуурлуки гэннерм аюоқутигка макэллеркиорлуки талииллеркиорлуки инартлеркиорлуки иллу ликуугааллаккаат ликнаорат питэклуку

ничигуни хугаутин агаайуннерми аттоолераанак агаайуннерни 10 a.m. мамк 12 клагумун хуани KYUK 640 a.m.

0: Listen to the replay of Yuk to Yuk Mondays at 7 p.m. Again, that is Yuk to Yuk Mondays at 7 p.m.
1: Хынгым аюу гужихга умьёогоглугу литнаугат литлхгат битглугу умьёогоглугу асагалуудын литнауллхгат микэллэнгуут уннооқоқан тупааллхгиорлуги уннооқоқан залииллхгиорлуги залииллу уннооқоқан инартлхгиорлуги